дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Наша реклама. Сварщики и стюардессы, художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пихтории, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио. Этого вы никогда не услышите в нашем эфире, если пропустите программу Алексея Петровского «Жесткий диск». Раз в неделю аналитик современной альтернативной музыки исследует грани возможного. Разрез нормам и канонам. Эффективный хакинг гремящих новинок.
1: Тяжелый вечер буднего дня начинается по вторникам ровно с 23 на нашем радио.
0: Жесткий диск. Слушайте фонотеку, и вы узнаете,
2: кто придумал слово «летчик», новая версия старого студента, как неправильно сушить одежду, кто грузил кэш мешками, как звучит русский рок под кобыз, какие каверы не записал Егор Летов и что подсказали щенкам карты Таро.
0: «Фонотека» – авторская программа Андрея Куренкова о новой музыке. Каждый четверг и субботу в 22.00 и в разделе «Подкасты» на наше.ру. Выходные – время для отдыха, приключений и музыки без перерывов. Оставим разговоры для будних дней. На выходных у нас только музыка, музыка и музыка. Еще больше любимых песен в субботу и в воскресенье на нашем радио. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.
3: Наше радио.

0: тарт со взбитым сыром и лаймом. Или вареное кокосовое молоко с клубникой и базиликом. Ну и под конец забавное для похода с детьми. В Сокольниках открылось антикафе «Капибара». Сеанс длится 30 минут, стоит 1500 рублей с человека. Записаться можно только заранее и только онлайн. Дети от 6 лет в сопровождении взрослого. Из еды – бабл-ти, молочные коктейли, моти за 200 и муссовое пирожное за 350. Если капибара плохо себя чувствует, сеанс отменяется, деньги возвращают полностью. Пока лето не кончилось, звучит хорошо. Евгения Смурыгина, приятного аппетита.
1: По факту.
2: Мама Джастина Тимберлейка когда-то была временным опекуном Райана Гослинга, и будущие актеры почти год прожили вместе.
3: Теперь и вы это знаете.

аккит пулафгииллуананнерлакка оққарсаатиссиисарнинни аллани инуттут налеқассусеқ самисаарсимаакку уллумиккут саммилаарлара суутамаммик анигаасаник налеқартутут исигиниарнеқартарнерат аллатуллуунни оқаатсигаалугу суут тунатсиннут илуақутаасиннаа суттамааса исигалугит анигаасаатеқарлуангиккаанни игерлаккуминаатсут қанеқ илута пиаарсмаффинерусиннаавагут наатсумик акиссагаанни аама сиунissaq унгасиннерсоққарсаатигиссагутигу пингаусаартупилуссуоқ неаартатта инуусуттатталу анигаасаник атуинераанник илитерсууттуассагивут идами силарсууп синнерата соорлу уллумиккорпиақ таамааттоқартоқ анигаасаник амиккитторлу туарлуни суник пиниакканик акитторсериуарнерата аама уагут нунарпут пингитсуани синнертуссаваа синнимисаалерэрпаами таманна мисеқатсигинеқангиссангивиппоқ инуусуттавут неаартавуллу нунатта аваммут ниверлуалерутторфиани инерсимасунгорлутик акутсисуусуссат тассааппут мааннангаақ анигаасаник акутсинермик илинниартерийгассат пигаарнерпаат илаат налунгивиппарпумми суугалуартут qaatunnitsinniit atortakkavut inersimasunngorluta uteqqittarmata soorlulusooq puttallaqqittartut annorusumik minnorusumilluunniit pikkunassusilimmik inunni ataasiakkaani saqqommersarlutik kiimut qanoq toorsarnerassimaneq imaluunniit inersimasunit qanoq isimuinaharsimaneq apeqqutaalluinnerluni aqagu qanoq atuwa qaumaarneq eqqarsaatigissalluu anilaarnanginneroq ukiuttallimat qulilluunniit qanoq atuwa qaumaarnermut naleqqiullugu tassa unaannanngo isigalugu pilersaarusorneq amigarsorinarpoq inassutigorusunnarporli siunissami sumit suugaluarnersumik qanoq ikkaluartumilluunniit arriitsumik sukkanerusumilluunniit sunnernerarluni кингусиннаарниссақ упалунгаарфиинеқарсиннаавоқ сиунissaқ унгассиқисоқ силлиммартарфиереэраанни соорлу намминиливинissaқ эққарсаатигалугу наминерлунга анигаасаник атуинеқ иликкарминаатситтақаара қуинартумилли илиққаақарсиннаанеқ иликкарминаатсиссимасарқисара пиллунга пиллунга пигилиусилерсималлугу мераллунга агайоққаама оқааси илиморлуиннарсимаппут оқартуартармата пиумассусеқ нукиуоқ наатсимик таманна нассуяатиссартақарпоқ писиннааллартиллута суник катерсиса кигонна писиннаагимнаалертута ималуунниит аторфиссақартеққилерутсигит саққуммерлугит силарсууп ингерланера малинниартигу имааттоқ аасаанерани суут уумассуллит суник инуутиссаминник катерсиниалиллаараат укиуми исилеруттерфиани акиунниапилуунгинниассагамик сулисиннаасиллута нукигут атортсигит кигуатта илуортигиссаваат аама иллит илавит уллор наллуариук

0: Аудио сторис.
1: На острове Новая Гвинея обитают представители рода ящериц зеленокровных сцинков. В их организме повышен желчный пигмент билирубин. Из-за этого кровь, слизистые оболочки, язык, внутренние органы и даже яйца приобретают ярко-зеленый окрас. Эти пресмыкающиеся – единственные сухопутные позвоночные животные с зеленым цветом крови. Концентрация билирубина в их организмах настолько высока, что для большинства других животных оказалась бы смертельной. Среди прочих существ такая особенность наблюдается лишь у отдельных видов насекомых, рыб, лягушек и в редких случаях у птиц. Для человека повышенный уровень билирубина характерен при печеночных патологиях. Он вызывает пожелтение кожи и белков глаз. Когда содержание билирубина достигает примерно 50 микромоль, наступает гибель организма. Однако зеленые сцинки спокойно переносят показатели до 1000 микромоль на литр. Недавно ученые изучили генетическое родство 51 вида австралийских сцинков, включая 6 представителей зеленокровных ящериц. Анализ показал, что способность иметь зеленую кровь возникла у каждого из этих видов самостоятельно, вне зависимости друг от друга. Предполагается, что эта необычная черта помогала рептилиям адаптироваться к условиям обитания и способствовала выживанию. Возможно, билирубин играет роль мощного антиоксиданта, который защищает ящериц от болезней и инфекций. Если теория подтвердится, то это открытие сможет стать основой для разработки инновационных лекарственных препаратов для лечения заболеваний человека.
0: Аудио сторис.

бережешь этот каменный дом. А он то молчит, то поет мне в ответ, что, мол, клином сошелся на мне белый свет. Я ему говорю: отправляйся домой.

0: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова. Нина Чевчевадзе, Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
2: День своего 25-летия Тургенев познакомился на охоте с Луи Виардо, а через несколько дней он представил Тургенева своей супруге Полине. И очень интересно, что в день знакомства с Полиной Тургенев в дневнике написал ее имя, Полина Виардо, и поставил крестик рядом. И вот так символично, как будто этим крестом она станет до конца в его жизни. Это тот крест, который он нес буквально до своей смерти, потому что умирает он тоже на руках у Полины Виардо.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены».
1: В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим».
0: «Маяк».

0: Аудио сторис.
1: Морские археологи из музея кораблей викингов исследовали дно пролива Эресун между Швецией и Данией и обнаружили останки крупного грузового корабля «Проглот», важнейшую находку эпохи средних веков. Во время подготовки участка для нового квартала на глубине 13 метров команда нашла фрагменты, которые сохранились почти неизменными за 600 лет, благодаря песку и илу. Это самый большой кок в датских водах. Длина около 28 метров, ширина 9 метров. Корабль использовался для торговли между Нидерландами и Балтикой, перевозя соль, лес, кирпич и продовольствие. Отсутствие боевого оснащения подтверждает торговый характер. Сохранность отличная благодаря погружению в мягкий ил, защищавший от микробов и течений. Среди находок уникальная кирпичная кухня посреди корпуса и кормовая надстройка для экипажа. Обнаружены личные вещи моряков 15 века.
0: Аудио сторис.